0: agreed to hold a meeting attended by the states and Britain, Soviet Union and China to discuss all Far East issues, including the Taiwan issue and the China's representation at the UN. What is your comment to this?
1: So they mentioned all Far East issues, including China, in the one point. Okay, I'll talk to that. If the United Nations could wisely remove all limitations on my fighting the Korean War, and if they can allow me to take military action against Chinese coastal and inland troop staging areas, and if we can encourage Chiang Kai-shek to attack the mainland, Red China will collapse. And we have an opportunity here, and we might not get another chance.
0: The Pentagon has instructed on December 6th that none of the military was allowed to give comments on diplomatic policies. Have you broken this instruction, General?
1: You tell me.
2: Генерал Хэн, я до сих пор не могу поверить в то, что приказ, глупый приказ отдали именно вы.
3: Что ты имеешь в виду?
2: Когда надо было продолжать наступление, вы отдали приказ о приостановке этого наступления.
3: Та проводили территорию горы,
4: которые были уничтожены.
2: Вы типичный правый оппортунист. Прекрасные возможности для развития корейской революции могут ускользнуть из ваших.
3: Не
4: греешь
3: на меня такой большой
4: ярый.
3: Голова маленькая.
4: Я даже хочу
3: у меня вопрос. Каким боем управляешь?
2: Я? Но даже если я не воевал, существует же свобода
3: мнений. Я не могу по вашей речи выдать приказ.
2: Если вы будете продолжать настаивать на этом, я доложу об этом товарищу Сталину.
4: Иди. Куда-либо
3: обращаться.
4: Прекращение. 我是志愿军总司令，有责任我来担，要杀头就杀我的头。
2: У вас отсутствует даже здравый смысл.
3: Ждите, 你等着。

0: 这是什么？
1: Что это?
2: Этим пользуются наши пилоты при проведении атомных бомбардировок. К сожалению, на ваш Моей компетенции лишь подарить вам этот ключ. Пожалуйста, примите это на
3: память.